господи, что такое? Но есть когда летом всякая лезет мухи, то происходит блежецно, всякий дурак помет. Не перебивайте, не перебивайте, вы видите, вы видите. Пожалуйста, сначала.

Во что бедибе спрекословно, посещить франческое ерство, борьячи своем и царство, сделать общими именья и предать навеки мщенью церкви браки и семейство, мира, славу, содействия.